Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Сейчас.
1: Лучами жаркого солнца согрето. Лето на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне. Мы с тобой.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несве, Жизославле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ходе уборочной кампании и на что Илон Маск потратил миллиард долларов.
0: Новости.
1: Реальные располагаемые доходы населения Беларуси в прошлом году выросли на 9,5% по сравнению с позапрошлым годом. Об этом рассказали в Национальном статистическом комитете. Общий объем денежных доходов превысил 177 миллиардов рублей. Показатель по среднедушевому доходу составил 1626 рублей в месяц. Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Это на 5 дней раньше, чем в прошлом году. Урожайность выше прошлогодней почти на 4 центнера с гектара. Больше всего намолотили в Минской, Брестской и Гродненской областях. Темпы не сбавляют, жатва идет с опережением. Впереди новые рекорды.
0: К новостям в мире.
1: Страны НАТО и Евросоюза требуют от Греции передать Украине до 200 ракет для систем ПВО «Патриот». Об этом сообщают местные СМИ. Греческое военное руководство предупреждает, что вывод такого количества боеприпасов создаст серьезную брешь в обороне страны и угрожает национальной безопасности. Афины пока не соглашаются на передачу. И к новостям в регионе. В Минской области активно готовятся к новому учебному году. Всего в нашем крае за парты сядут более 230 тысяч школьников. Затраты на подготовку составили около 3 миллионов рублей. Учреждения образования обновляют кабинеты, пищеблоки, инженерные сети и дооснащают материально-техническую базу. Так, например, в Пуховичском районе к 1 сентября готовят 24 школы и 18 детских садов. Кроме того, завершается строительство стадиона в Мариной Горке. И в завершении выпуска Илон Маск приобрел компанию APR Energy за более чем 1 миллиард долларов. Она владеет парком мобильных газовых турбин мощностью более гигаватта. Маску они нужны для питания дата-центров, где работает нейросеть Grok. Турбины можно развернуть за несколько дней, что позволяет быстро получить энергию без долгого подключения к общей сети. Однако их работа вызвала экологические иски из-за выбросов. Но Минюст США разрешил использовать, сославшись на национальную безопасность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Леша Поух. И сегодня я хочу узнать про временные коды и одноразовые пароли.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Одноразовый пароль – это временный секретный код, который можно использовать только один раз для подтверждения входа в аккаунт или проведения оплаты. Он работает очень короткое время, обычно активен от 30 секунд до нескольких минут, затем навсегда пропадает. Это нужно для того, чтобы защитить твои личные данные и деньги, если обычный пароль вдруг узнают посторонние. Временные коды бывают разными. СМС и пуш-коды самые простые. Их банки или сайты присылают в виде сообщения на мобильный телефон. Они нужны для подтверждения конкретного действия. Например, перевода денег. Коды из приложений аутентификаторов генерируются специальными программами на телефоне. Они меняются каждые 30 секунд сами по себе, даже если на телефоне нет интернета. Резервные коды – это список из нескольких готовых кодов. Их запрашивают сайты при регистрации. Их можно распечатать или записать на бумажку и использовать для входа, если ты вдруг потеряешь свой телефон.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Одноразовый пароль – это как секретный ключ, который действует всего пару минут, пропадает навсегда. Он защищает твои аккаунты и деньги, даже если кто-то узнал твой основной пароль. Всегда нужно хранить резервные коды в надежном месте. Они пригодятся, если телефон потеряется. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети. Дети в интернете.
0: Летняя, сочная, малиновая.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о новациях в сфере финансов и где будут использовать биотопливо.
0: Новости.
1: В Беларуси начали работать новые правила для криптобанков и операций с токенами. Об этом рассказали в Нацбанке. В постановлении установили, как их регистрировать, вести учет и считать курс в белорусских рублях. Цену будут определять по данным крупных криптобирж. Криптобанки также будут передавать информацию о кредитах в единый регистр. Теперь у таких банков появилась четкая правовая база. Это важный шаг для развития рынка. Новые нормы вступили в силу сегодня. Европейский союз настольного тенниса полностью восстановил права белорусских и российских спортсменов. С 28 июля они смогут выступать на соревнованиях под флагами и гимнами своих стран без ограничений. Решение принято после того, как Международный олимпийский комитет в мае отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских атлетов. При этом все антидопинговые правила остаются в силе.
0: К новостям в мире.
1: Аномальная жара в Тунисе привела к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране. В столице без света остались целые районы, в том числе дипломатический квартал, где расположены иностранные посольства. Из-за перебоев перестали работать светофоры. Причина – рекордное потребление электричества на фоне 45-градусной жары, которая держится уже больше недели. Местные жители вышли на протесты перед офисом энергокомпании. И к новостям в регионе. В Столбцах автомобиль совершил наезд на 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла на улице 17 сентября. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами его доставили в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку и призывает водителей быть особенно внимательными у переходов. А родителей напоминать детям, что перед выходом на дорогу нужно смотреть по сторонам. И в завершении выпуска. BMW и Toyota совместно разрабатывают полностью возобновляемое топливо. Пилотный проект стартовал в Испании. В течение полугода около 20 автомобилей будут работать на бензине Nexa 95. Его произвели из отходов сельского и лесного хозяйства и растительных масел. Цель – показать, что существующие машины с двигателями внутреннего сгорания могут быть экологичными без технических переделок. Растительное топливо может стать важным дополнением к общей электрификации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Вы думали, что кейп – короткий тренд? Как бы не так. Весной мы носили их из костюмной ткани, летом же актуальны кейпы из шифона. Полупрозрачные модели красиво развиваются при движении и делают образ более романтичным. Короткие – до линии талии или длинные, как накидки у принцессы из сказки. В тренде оба варианта. Как же носить? Кейп из шифона красиво выглядит в вечернем гардеробе. Например, как аксессуар к платью комбинации. Но также его можно носить и днем, как топ. Например, с брюками палаццо или юбкой мини. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Низкая волна. Знойное лето в каждой ноте.

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какое растение зарегистрировали в Белоруссии и почему футболисты играют в розовой обуви.
0: Новости.
1: Беларусь и Мозамбик укрепляют сотрудничество. Глава МИД Максим Рыженков в ходе рабочего визита в африканскую страну пригласил представителей далекой страны на выставку «Иннопром Беларусь», которая пройдет в Минске. Он также встретился с министром сельского хозяйства. Стороны обсудили поставки белорусской техники, сотрудничество в логистике, медицине и образовании. Белорусские ученые вывели новый сорт озимой тритикали «Первенец». Он уже включен в государственный реестр сортов растений 2026 года. Тритикали – это гибрид пшеницы и ржи. Он создан как высококачественный зеленый корм для сельхозживотных. Культура богата сахарами и каротином, дает урожайность до 500 центнеров с гектара. Зерно тритикали также можно использовать и для людей, перерабатывать в муку, для добавки в хлеб, макароны и другие продукты.
0: Новостям в мире.
1: В России при атаке на склады Wildberries погибли 7 человек, около 50 пострадали. Удары беспилотников нанесены по двум объектам – в Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В Котовске все семеро погибших – сотрудники ночной смены. Более 20 человек госпитализированы. В Подмосковье ранения получили 24 человека. Часть находится в тяжелом состоянии. Основательница маркетплейса Татьяна Ким пообещала помочь пострадавшим и семьям погибших. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска: розовые бутсы стали главным трендом чемпионата мира по футболу в 2026 году. На поле выходят почти все игроки в таком цвете, включая вратарей. Причина не личный выбор, а контракты. Ведущие бренды единодушно выбрали розовый как основной цвет сезона. Яркая обувь заметна в телетрансляциях, что усиливает рекламу и стимулирует продажи. Психологически яркий цвет также повышает уверенность футболистов. Исключением стал выбор отдельных звезд. Например, Лионель Месси был в бело-синих бутсах, а Криштиану Роналду в золотых.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где пресекли преступную схему и какое слово признали самым красивым.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации Дмитрия Крутого. Обсуждались график предстоящей недели, уборочная кампания, инвестпроекты за рубежом и кадровые вопросы. Президент поручил провести селекторное совещание по уборке урожая. С учетом погодных условий глава государства акцентировал внимание на слаженной работе зерносушильного комплекса и на том, чтобы не снижать темпы жатвы. В ближайшее время президент отправится с рабочим визитом в Брестскую и Гомельскую области. В Беларуси задержали грузовик из Латвии с новой одеждой, которую хотели провести как старую. В документах значилось 4,5 тонны бывших в употреблении вещей. На деле оказалось больше 24 тысяч новых единиц. Срезанные бирки выдали мошенников. Как пояснили в таможенном комитете, перевозчик рассчитывал сэкономить на налогах почти 140 тысяч рублей. Теперь за такие действия ему грозит до 6 лет тюрьмы.
0: К новостям в мире.
1: Корпус стражи исламской революции нанес ракетно-беспилотный удар по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании. По заявлению КСИР, уничтожены 2 истребителя и 3 самолета. Еще несколько воздушных судов серьезно повреждены. Это очередная эскалация конфликта между Ираном и США на Ближнем Востоке. И к новостям в регионе. В Несвеже спасатели эвакуировали 6 человек из горящего подъезда, 5 из них дети. Об этом рассказали в МЧС. Возгорание произошло сегодня утром в 5-этажном доме на улице Рокоссовского. Жильцы квартиры на 5-м этаже покинули ее сами, а с 4-го этажа спасатели сняли людей с помощью автоподъемника. Медицинская помощь никому не понадобилась, пожар уже потушили, причины устанавливаются. И в завершении выпуска платформа для изучения языков Bubble назвала самое красивое слово в мире. Конкурс охватил 223 слова из 75 языков. Жюри оценивало звучание, смысл и культурную уникальность. Победителем стало новозеландское слово «кайти акитанга». Понятие не имеет прямого перевода на русский или белорусский язык и труден в произношении. Оно описывает ответственность человека перед природой и его призвание защищать ее для будущих поколений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о приемной кампании в колледже и почему так трудно оторваться от коротких видео.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко считает недостаточной динамику реализации инвестиционных проектов за рубежом. Об этом заявил глава администрации Дмитрий Крутой по итогам доклада президенту. На следующей неделе запланировано совещание по этой теме. По словам Крутого, сейчас важный момент, чтобы закрепиться на новых рынках. Динамику проектов нужно ускорить. В Беларуси началась приемная кампания в колледже. Учреждения среднего специального образования планируют принять около 39 тысяч абитуриентов. Из них более 31 тысячи на бюджет. Самое популярное направление – инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные. Приемные комиссии работают с 9 утра до 6 вечера. Конкурс обновляют трижды в день. В этом году появились и новые специальности. Например, дизайн анимации и управление продажами.
0: Новостям в мире.
1: В Норвегии сильный пожар уничтожил больше 100 домов. Эвакуированы несколько сотен человек. Пострадали как минимум 3 человека. Огонь вспыхнул еще вчера днем и позже перекинулся на лес и строения. Пожар локализован, но тушение продолжается. Ночью работу спасателей осложняла гроза. Причины произошедшего устанавливаются. На мемориальном комплексе «Курган Славы» продолжается шестой сезон выставок, посвященных Минской области. В эту субботу посетители знакомятся с историей и достижениями Мядельского и Слуцкого районов. Мядельщина представила санаторий Нарчанского края, мастер-классы и дегустации молочной продукции. Слуцк удивил книжной и исторической экспозициями, творчеством местных художников и гастрономическими угощениями. Самую большую площадку развернул центр «Зубренок» с интерактивными и спортивными играми. И в завершении выпуска ученые из Китая выяснили, почему так трудно оторваться от коротких видео. При просмотре увлекательных роликов зоны мозга, отвечающие за самоконтроль, заметно снижают активность. У людей с более высоким уровнем глутамата в передней поясной коре мозга это подавление самоконтроля выражено слабее. Исследователи полагают, что индивидуальные различия в биохимии мозга могут объяснять, почему одни люди сильнее других подвержены бесконечной ленте рилсов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы открываем дверь в мир, где возможно все, в мир мечты. Туда, где желанное будущее становится настоящим, а вдохновение – главным двигателем жизни. Василий Жуковский. Мечта.
1: Факты.
2: Стихотворение написано в 1818 году. Василию Жуковскому на тот момент было 35 лет. Его называли законодателем романтической школы и наставником Александра Пушкина. Строки мечты поэта написаны от женского лица в виде монолога влюбленной девушки. Героиня фантазирует о том, как превратить своего возлюбленного в комнатный цветок. Так она планирует спрятать его ото всех на подоконнике своей комнаты. Образы сефильд не случайны. В европейской мифологии сефильды – это воздушные духи, обитающие в атмосфере и связанные с ветром. Они становятся свидетельницами и хранительницами этой истории. Поэт сознательно подбирал мягкие и напевное созвучие слов. Из-за этого стихотворение мгновенно легло на музыку и превратилось в романс. Что объединяет поэзию 19 века и нейросети? Способность создавать миры. Из мечты и желания может выстроиться целая вселенная. А как нейросеть распознает эту музыкальную историю?

0: Настоящая мечта рождается в сердце, а желание складывается в стремление завоевывать новые горизонты и достигать невиданные цели. Мечта – это не пассивное ожидание чуда. Это активное строительство мира, в котором есть место для волшебства.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Минская волна. Звук сочного лета.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26. Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о приемной кампании ВУЗы и что обнаружили в космосе.
0: Коротко о главном.
1: Глава администрации президента Дмитрий Крутой рассказал о деталях ближайшего кадрового дня у Александра Лукашенко. Президент рассмотрит кандидатуры руководителей местных органов власти. Глава государства намерен и дальше усиливать роль председателей райисполкомов, передавая им больше полномочий и ответственности. В фокусе кадровый мониторинг, закрепление специалистов на местах и восстановление ключевых организаций в регионе.
0: Новости.
1: В Беларуси завершился прием документов в ВУЗы на бюджет. За 33 тысячи мест боролись почти 53 тысячи абитуриентов. Самый высокий конкурс на такие специальности, как графический дизайн, прикладная физика и правоведение – более 5 тысяч человек на место. На программную инженерию, международные отношения и экономическую информатику подали документы абитуриенты с результатами свыше 390 баллов. Списки зачисленных на бюджет сформируют до 27 июля.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5 тысяч. Ранены больше 16 тысяч человек. Почти 18 тысяч остались без крова. Разрушены сотни зданий. На месте работают спасатели из разных стран. Землетрясение магнитудой более 7 баллов произошло 24 июня. Это одна из самых сильных трагедий в стране за последние годы. И к новостям в регионе. В Минском районе на дороге М1 «Лось» спровоцировал аварию с двумя иномарками. Инцидент произошел этой ночью возле деревни Обчак. Минчанин за рулем Land Rover сбил внезапно выбежавшее на дорогу животное. После этого автомобиль сместился вправо и столкнулся с попутным «Форд» под управлением жителя Гродно. После этого Land Rover съехал в кювет, врезался в придорожное дерево и опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. И в завершении выпуска астрономы обнаружили планету, максимально похожую на Землю. Она находится на расстоянии 49 световых лет в созвездии Кита. Это каменистая суперземля в 5,5 раз тяжелее нашей планеты и на 70% больше по радиусу. Ученые впервые подтвердили наличие у нее атмосферы, богатой гелием, и предполагают, что на планете есть вода.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать дачникам и какую ткань создали ученые.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поручил обеспечить уборочную кампанию топливом в полном объеме. Об этом глава государства заявил сегодня во время доклада главы администрации Дмитрия Крутого. Проблем с поставками нет, однако выявлены отдельные случаи хищения. Президент назвал это недопустимым и потребовал пресечь подобные факты, особенно на фоне дефицита топливных ресурсов в регионе и мире. В «Беларусьнефти» опровергли фейки о введении лимитов на топливо. В интернете появилась информация, что на заправках Витебской области не отпускают более 20 литров бензина. На предприятии заявили, дефицита топлива нет. Единственное нововведение на приграничных АЗС – теперь сначала нужно оплатить бензин, а потом заправиться. Остальное без изменений. Клиентов просят доверять только официальным источникам информации.
0: К новостям в мире.
1: Удары США по иранской провинции Хормазган привели к сбоям водоснабжения около 30 деревень. По словам депутата, под удар попала станция очистки воды и насосные системы, которые перекачивали воду. Он назвал действия Вашингтона антигуманными и призвал к ответным ударам. Конфликт продолжает нарастать. И к новостям в регионе. Садоводческие товарищества могут передать свои электросети на баланс государства. Это освобождает дачников от необходимости собирать взносы на обслуживание и ремонт. Оплата за свет напрямую пойдет поставщику и становится более прозрачной. Для передачи сети нужно подать заявление и протокол собрания товарищества. При этом важно установить уличные щитки с приборами учета и обеспечить доступ к опорам. Сейчас только 10% объединений собственников воспользовались этой возможностью. И в завершении выпуска ученые из Японии и США разработали математическую модель, которая позволяет создавать ткани с увеличенной прочностью. Она основана на теории узлов. Исследователи уже изготовили два типа материалов. Очень прочные, они собирают повреждения в одной точке, и распускающиеся, они легко разбираются обратно в нить. Понимание распространения дефектов в вязаных структурах может пригодиться не только в текстильной промышленности, но и при создании полимеров, имплантов и мягких роботов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже завтра мой коллега Артем Титов снова расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «На деревню к дедушке 2». Это продолжение истории о смышленом и непоседливом школьнике Владе. Он вновь приезжает на летние каникулы к дедушке Юре. Ребенок прекрасно проводит время и наслаждается играми с друзьями. Но в один день в деревню внезапно приезжает еще один дедушка героя по отцовской линии. Бывший дипломат Виктор сначала кажется абсолютно чужим на сельском фоне. Однако он быстро увлекает внука своими познаниями в технике, историями из путешествий и дорогими подарками. И похоже, что ребенок быстро забывает о более простом дедушке, что очень не нравится Юре. А потому между пожилыми героями начинается буквально соперничество за внимание внука. Смогут ли дедушки найти общий язык, узнаете в кино. Например, в Клецком райцентре культуры фильм выйдет завтра в 16:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Зловещие мертвецы. Пекло». События вращаются вокруг женщины по имени Элис. Недавно она потеряла мужа и довольно тяжело справляется с утратой. А потому героиня отправляется к родственникам ушедшего супруга в отдаленный семейный особняк. Элис надеется найти там поддержку и покой. Но постепенно обстановка в доме превращается в сюрреалистичный кошмар. Родственники мужа гибнут один за другим, и их телами завладевают злобные сущности. Они начинают охотиться на Элис и других выживших. И постепенно героиня начинает понимать, что демоны причиняют людям невероятные страдания с определенной целью. Что же происходит в особняке на самом деле, увидите на больших экранах. Например, в Жодинском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 17, днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио на Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, меломаны и любители качественного звука. На связи Вика Красовская. И вы слушаете хит-парад «Супербелорусы» – место, где рождаются настоящие музыкальные тренды. Сегодняшний выпуск обещает быть максимально непредсказуемым. Каждый трек достоин звучать на репите. Давайте вместе создавать это супернастроение, подпевать во весь голос и наслаждаться моментом. И обязательно заглядывайте на сайт mvolna.by, чтобы проголосовать за те песни, которые согревают вашу душу. Пристегните ремни. Музыкальный взлет разрешаю.
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утро

0: Русы. Удар второй.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способные перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

0: Удар третий.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супер Беларусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи – это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. Не боясь.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Квантовый скачок.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селф-мейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают 100% хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

0: эмоции.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм, Шишишай.

0: часы.
1: Долгие вступления – это не про нас. МВ Радио сразу бьет по газам. Пока другие рассуждают о трендах, мы просто врываемся в ваш эфир. Впереди тройной музыкальный залп без рекламы, пауз и лишних разговоров. 300% хита белорусской сцены накроют вас мощной волной концентрированного звука прямо сейчас. Пристегните ремни, мы переходим на сверхзвуковую скорость.
0: Супербелорусы. Финальная битва.
1: Холи Флейм. Тону.

0: вашу бешеную энергию, за ваши улыбки, которые я чувствую даже через микрофон, и за вашу любовь к родной музыке. Пусть вся следующая неделя пройдет для вас под знаком позитива и легких дорог. Заходите на сайт mvolna.by, оставляйте свои голоса за любимых артистов и творите музыкальную историю вместе с нами. Увидимся ровно через неделю. Пока!
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 17, днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 17, днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 17, днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 17. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим из

0: историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 17. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: 1%. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Минская 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 17, днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.